0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше нечем. Воздухом.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Меньше слов, больше музыки.
1: Spent 24 hours, could have bought me flowers.

0: по стоимости услуг в перемене.
1: Уровень активной переписки. Водолеи, планы могут измениться по каким-то внешним причинам, в том числе из-за погоды. Рыбы, хороший день для прояснения мелких деталей сотрудничества или договоренностей. Особое внимание стоит уделить денежной стороне дела.
2: Радио Альфа.

0: Чистая экзотика на 104.1 FM. Почему, объясню сейчас. Ну, Tame Impala. Это австралийский музыкант, а поет он вместе с Дженни. Это девушка, которая выступает в южнокорейской группе Blackpink. Песня называется «Дракула». На 104.1 FM. 7 часов 24 минуты. Сейчас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Инъекции клеток печени могут стать альтернативой трансплантации органа. Разработка ученых Массачусетского университета поможет людям с хроническими заболеваниями печени избежать операции и восстановить некоторые ее функции. Этот орган отвечает за ряд важнейших функций в организме человека, многие из которых выполняются клетками, известными как гепатоциты. Введение гепатоцитов непосредственно в организм может устранить необходимость в хирургическом вмешательстве. Перед учеными стоял вопрос, как доставить эти клетки в организм и создать среду, в которой бы они выжили. Исследователи разработали инъекционную смесь, содержащую клетки печени, и крошечные микросферы гидрогеля. Эти микросферы помогают удерживать клетки вместе и способствуют образованию связей с расположенными рядом кровеносными сосудами. В новом исследовании на мышах введенные клетки оставались живыми минимум 2 месяца. В течение этого времени

0: Светит, но не греет. Вот сегодня прям такая история. Будет не то, что прям жарко, плюс 19 градусов, хорошо, такая красивая осень, сухая, что немаловажно. Но вот ощущаемая температура будет ниже. Какая именно, сразу же после выпуска новостей. Ну а спонсор ООО «Кантри Дом». Строим быстро, строим на совесть. Собственно, заводское производство. Полина Попова продолжит далее на радио.
1: Здравствуйте. Дональд Трамп заявил о том, что считает возможной новую двустороннюю встречу с Владимиром Путиным. Об этом президент США рассказал, отвечая на вопросы журналистов. Трамп отметил, что, по его мнению, Путин настроен на договоренности по Украине и не исключена трехсторонняя встреча. «Было бы хорошо, если бы Зеленский тоже хотел заключить сделку», цитирует Трампа РБК. В Пермском крае на прошлой неделе отмечен значительный рост заболеваемости ОРВИ сразу на 18%. К врачам обратилось почти 8 тысяч человек. Роспотребнадзор сообщает, что основной причиной роста заболеваемости стало начало учебного года. Эпидпорог пока не превышен. В Перми состоится фестиваль северной ходьбы «Пермская прогулка». Для участников разных возрастов и разного уровня подготовки будут организованы разные трассы. Для участия необходима регистрация на сайте «Умный спорт РФ» до 18 сентября. Фестиваль состоится 20 сентября в Черняевском лесу. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. От проекта до готового дома 45 дней. Приезжайте в компанию «Кантри Дом» и убедитесь сами. Теплые и уютные каркасные дома заводского производства с доставкой по всему Пермскому краю. Наши опытные специалисты быстро соберут дом на вашем участке. Высокое качество, продуманная планировка, доступные цены. Гарантия от завода-изготовителя 10 лет. Подробности на сайте country-dom.ru.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Гудвин». По данным метеосервисов, сейчас в Перми плюс 7 градусов. В течение дня малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер восточный, северо-восточный. 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 19, ощущаемая плюс 17.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов.

7 часов 41 минут в Перми, 10 сентября на календаре, и сегодня Международный день макияжа. Ничего не могу не сказать на этот счет. А вот спросить бы у дам, ну как сейчас дела с макияжем? Надо ли его много или мало, не знаю. Мне кажется, такая тенденция, я просто предполагаю, на минимум, но незаметный минимум. То есть он вроде бы есть, а вроде бы и нет. Не знаю, может ошибаюсь. Следующий праздник должен предваряться фразой «Алкоголь вредит вашему здоровью», потому что сегодня день портвейна. А еще день во всем виноват большой адронный коллайдер. Вот без шуток, когда его запускали, многие считали, что нас засосет черная дыра. Маленькая черная дыра, которая будет создана именно в этом адронном коллайдере. Об этом подробнее в исторических фактах. Что же там делают в этом адронном коллайдере и что с помощью него совершенно недавно открыли.

0: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 4 балла из 10 возможных. По версии Яндекс.Карт есть небольшие проблемы в движении на Уинской от Юрши до Пушкарской, на Космонавта Леонова от железнодорожного переезда до Промышленной и на Стахановской от Снайперов до шоссе Космонавтов.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 7:48. Время Пермское. Вы на волне 104.1 FM. Новый день и новые исторические факты от Кати Григорьевой.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 сентября 2008 года был официально запущен Большой адронный коллайдер, или БАК, ускоритель заряженных частиц. Предвосхищая события, СМИ писали о конце света и машине судного дня. Опасались, что в коллайдере образуются небольшие черные дыры и поглотят Землю. Также противники БАКа считали, что при его работе образуется антивещество, которое способно уничтожать вещество обычное. И эта антиматерия будет скапливаться, а потом уничтожит сначала сам БАК, потом Европу и всю Землю. Известный писатель Дэн Браун даже написал книгу «Ангелы и демоны» о том, как злоумышленники похищают антиматерию, чтобы уничтожить Ватикан. Большой адронный коллайдер – это гигантская машина длиной 27 километров, зарытая под землей на границе Швейцарии и Франции. В ней сталкивают частицы на невероятных скоростях, и тогда выделяется энергия, способная создать условия, сходные с теми, что были при Большом взрыве – времени зарождения Вселенной. В июне 2026-го БАК остановили на модернизацию, чтобы превратить в коллайдер высокой светимости.
4: Радио «Альфа».

Вчера вечером губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в прямом эфире ответил на вопрос пермяков, много важных, в том числе прокомментировал тему ситуации с бензином в Прикамье. Вот об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио Альфа. Но прямо сейчас послушаем с вами Gypsy Kings. Это музыкальная группа из Франции, играющая в стиле фламенко.

0: 8:01 в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Украинские БПЛА впервые атаковали арктическую часть Урала. Под атаку попал один из промышленных объектов в Новом Уренгое. Начался пожар. В Перми скончалась женщина, которая пострадала от атаки БПЛА на многоквартирный дом в Закамске. Она скончалась в больнице, сообщили в краевом Минздраве. Скончавшаяся стала второй жертвой после атаки беспилотника на жилой дом. Первым погибшим человеком стал ее муж, пермский поэт Станислав Богуславский. Об этом сообщает «Новый компаньон». Автобусы номер 19 и 55 возвращаются на привычный маршрут движения по шоссе космонавтов. С 10 сентября автобусы этих маршрутов вновь будут курсировать между остановочными пунктами улицы Блюхера и печатная фабрика «Газнак». В связи с возвращением на участок шоссе космонавтов отменяются остановки автобусов номер 19 и 55, Пермь-Экспо, улица Левченко, улица Стахановская, улица Снайперов, улица Бау. Врач рассказала, как снизить риск простуд осенью. Как пишет московский комсомолец, подготовиться к сезону поможет соблюдение нескольких простых правил. Врач Ольга Сайно советует спать по 7-8 часов, регулярно двигаться и следить за питанием. В рационе должны быть овощи, фрукты, зелень, ягоды, а также продукты с достаточным содержанием белка. Кроме того, важно чаще мыть руки, проветривать помещение и поддерживать нормальную влажность воздуха. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, составляет 85 рублей 45 копеек. Евро 99 рублей 25 копеек. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». По данным метеосервиса, в Перми сейчас плюс 8 градусов, в течение дня малооблачно, осадков не ожидается, ветер восточный-северо-восточный, 24 метра в секунду, температура воздуха до плюс 19 градусов, ощущаемая плюс 17.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: исполнитель этой песни Роберт Ленц не знает, где еще может быть такая весна, кроме Москвы. Ну, потому что песня посвящена именно ей. Но мы-то знаем, что в Перми тоже отличная весна. Такая же, как и осень. Сегодня, например, без осадков, но пока что достаточно свежо. Плюс 8 градусов, а ощущаемая температура еще куда ниже, аж плюс 4. Впереди дорожная информация и удивительные факты. Речь пойдет про задержание снежного человека.
1: Политическая реклама. Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук. Знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора. Человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
2: Реклама. И собрал царь трех сыновей и сказал:
3: вот вам три вида металлосайдинга. Выбирайте.
2: Старший дом обшил, средний баню, а третий офис.
4: Металлосайдинг под бревно, доску и брус. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Вот и сказки конец. Кто заказал, тот молодец.
5: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов Гидроник и Вибастра, работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2-700-297, 2-700-297 или по адресу шоссе Космонавтов 312А.

0: задача проста.
1: Деревня Шилова,
0: улица Репина 2.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября рыба скумбрия 289 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
3: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика. Старт в будущее».
4: Дорожная информация на радио «Альфа». Пробки в Перми оцениваются сейчас в 4 балла из 10 по версии «Яндекс.Карт». Постепенно улицы заполняются транспортом. На Комсомольском проспекте от Ленина до Революции медленно машины едут, на Космонавта Леонова. Железнодорожного переезда до Промышленной улицы на Стахановской, от Снайперов до шоссе Космонавтов. Там каких-то серьезных значений таких нет. Но все же, в 7 часов 33 минуты сообщение пришло от Центра безопасности дорожного движения, что было зафиксировано ДТП на перекрестке улиц Спешилова и Борцов Революции. И ограничено движение по правой полосе на выезды из города. Я не знаю, сейчас так или нет. Зашел в Яндекс.Карты, отметки никакой не стоит. Будем надеяться, что просто уже разъехались. Иначе из-за этого может скопиться действительно затор. Вам всем удачи в пути.
3: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Трек, под который можно собрать ваши фотографии из отпуска. Лучше всего, если он проходил, например, на турецких берегах, потому что исполнитель-то как раз-таки оттуда. Хакан Акуш, или Акуш, скорее всего, так ударение. Только что на 104.1 FM. Прямо сейчас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой на Радио Альф.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Полиция американского штата Мэн раскрыла тайну снежного человека, который напугал местных жителей. Сотрудники правопорядка получили ряд сообщений от встревоженных родителей, которые заявляли, что легендарное чудовище наблюдало за детьми, идущими в школу. Потом Йети отправился гулять по городу. Об этом полиции сообщили еще несколько неравнодушных граждан. Правоохранители начали прочесывать улицы и вскоре обнаружили Бигфута, сидящим на главной улице. Оказалось, что это был мужчина в плотном меховом костюме и шляпе. Патрульный побеседовал с возмутителем спокойствия и отпустил его. Полицейские выразили сожаление, что попасть в национальные новости с сенсацией о поимке снежного человека у них не получится.
1: Радио «Альфа».

0: Счастливый шведский квартет на 104.1 FM. Это Абба. Впереди новости. Ровно через 6 минут расскажем коротко о главных событиях четверга.
1: Реклама.
2: Мы не знаем, любите ли вы сноуборд, хоккей или просто не можете пройти мимо новой куртки. Но мы знаем, каждой вещи нужно свое место. Поэтому в Орсо Домина Куфонина предусмотрены кладовые, а для колясок и детского транспорта отдельная колясочная. Орсо Дом на Куфонина. Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
3: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека. ООО «ГДБОИ» 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
4: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
5: Вау! Скидка 50% на все?
6: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
7: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
8: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарс», улица Лебедева, 34, телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким 69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким 69. Телефон 270-07-15.
10: ИП «Мазинка» Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-8400-85-62.
11: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон. Изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: 8 часов 29 минут почти, вы слушаете радио «Альфа», и вот вам новости параллельной, можно сказать, реальностью, но это как-то нас не особо касается, но вот люди об этом задумываются. Топ-исследователь искусственного интеллекта оценил вероятность гибели человечества из-за супер-ИИ выше 10%. И связано это с появлением сверхинтеллекта, способного быстро совершенствовать самого себя. Ну, что ж, будем ждать во всеоружие. Готовится к этому, но прямо сейчас послушаем новости. Полина Попова расскажет коротко о главных событиях четверга. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. Рейсы из Москвы в Иорданию запустят с 15 ноября. Рейсы будут совершаться из Домодедово 2 раза в неделю. Если направление окажется востребованным, рейсы могут сделать ежедневными. Онищенко призвал учителей не проводить контрольные работы по четвергам. В этот день работоспособность детей заметно снижается, считает академик РАН. В Перми с 10 по 12 сентября в 7-й раз состоится Всероссийская олимпиада по кулинарии и сервису «Легенды». Участники будут соревноваться в 11 номинациях, а пермяки смогут сходить на барный форум и мастер-классы от известных шеф-поваров. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». По данным метеосервиса, в Перми сейчас плюс 8 градусов. В течение дня малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер восточный, северо-восточный. 24 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 19 градусов. Ощущаемая плюс 17.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар. И полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banyvbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202 30 62. 202 30 62. Подробности на сайте banyvbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Вот это, да, сегодня ночью-то, кстати, должны были запустить движение по шоссе космонавтов у Мариона, да? Вот тот самый путепровод. Не полностью он открыт, только его одна часть, но и этого уже достаточно, потому что, по сути, это то же самое, что и было. Круто. Я думаю, что вы по старинке обижаете, даже не знаете, что там можно проехать. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале, в середине часа на радио Альфа. Ну, а в ближайшее время будет невероятный вопрос, и на этой неделе, напомню вам, я разыгрываю билеты на спектакль театра «Балет» Евгения Панфилова, и сегодня у меня для вас есть кое-что на правах рекламы. Выигрываете пригласительные на одноактный балет «Поэма странствий». По словам режиссера Игоря Кирова, вдохновением для постановки стали два величайших произведения «Реквием Моцарта» и «Божественная комедия» Данте Алигьери. «Поэма странствий» 24 сентября в 19:00 в театре «Балет» Евгения Панфилова 12+. Ну а сейчас на радио Альфа время инструментальной музыки. Спонсор выпуска ИП «Попов» Юрий Николаевич, компания «Попов Бани».
1: Попов Бани. Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. Попов Бани. Ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: Попов-бани.ру.

0: 9 часов и 1 минута в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Правую половину путепровода на шоссе космонавтов в Перми открыли сегодня ночью. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. На открываемом участке организовали 4 полосы движения, это по 2 в каждом направлении. Для пешеходов предусмотрен тротуар. Также с 10 сентября на шоссе космонавтов возобновят работу городские маршруты автобусов номер 1955. Межмуниципальный транспорт будет возвращаться на прежние схемы постепенно. С 11 сентября по шоссе космонавтов начнут курсировать маршруты около Мариона номер 104, 106, 108, 120. Работы на объекте продолжаются. Сейчас рабочие строят левую половину путепровода. Поставки топлива на АЗС Пермского края увеличат в ближайшие дни. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в прямом эфире накануне вечером сообщил, что основной поставщик топлива имеет все возможности нарастить поставки. Цитирую, мы будем делать все, чтобы в ближайшие дни объемы поставок нефтепродуктов на АЗС увеличились. У нас для этого есть все. Сейчас ждем действия со стороны основного поставщика, заявил Дмитрий Махонин. Повышение налогов в России на фоне показателей дефицита бюджета не обсуждалось. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По росту числа барбершопов Пермь заняла второе место в стране. За 3 года число барбершопов выросло на 70%. Это второе место в стране. Активнее рост только в Воронеже. Бурный рост пока не позволяет догнать другие города. По абсолютному числу барбершопов Пермь пока проигрывает миллионникам. В Перми, например, их 96, а в Екатеринбурге 257. При этом стоимость услуг в Перми одна из самых низких среди городов-миллионников. Дешевле только в Волгограде. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, составляет 85 рублей 45 копеек, евро 99,25. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. После еды тяжесть, как камень проглотила.
3: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
2: Хочу попробовать.
3: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». По данным метеосервиса, в Перми сейчас плюс 12 градусов. В течение дня малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 24 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов, ощущаемая плюс 17.
2: Реклама. Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888. Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 9 часов 8 минут. Вы слушаете Радио Альфа. И вот он, невероятный вопрос. Начинается. Напомню вам, что разыгрываю билеты на спектакли в театр-балет Евгения Панфилова 12+. Итак, друзья, сегодня вопрос звучит следующим образом. Опрос среди жен профессиональных хоккеистов показал, что очень многие ходили на свидания с будущими мужьями в это не самое романтичное место, где встречались девушки с хоккеистами. Итак, опрос среди жен профессиональных хоккеистов показал, что очень многие ходили на свидания с будущими мужьями в это не самое романтичное место, где встречались девушки с хоккеистами. 257-0107 наш номер телефона. Буду ждать ваши предположения.
1: Политическая реклама. Ирина Ивинских, наш депутат в Государственной Думе, педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук, знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора, человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
2: Реклама. Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе. Когда выходишь на свою пешеходную улицу. Когда рядом амфитеатр, встречи и события. «Моменты». Настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных казармах. Карла Мадераха, 7. Застройщик ООСЗ «СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
4: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
3: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
4: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
3: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
5: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября сметана «Молочная речка» 119 рублей 99 копеек за 430 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте.
9: Реклама 0+.
0: Дорожная информация на Радио Альфа. Загруженность дорог оценивается в 4 балла из 10. Есть местами небольшие затруднения в движении. На улице Связева от Космонавта-Леонова до Карпинского. На Крупском бульваре Гагарина от Лебедева до Макаренко. На шоссе космонавтов от спорткомплекса до Связевой. Монастырская, Тосинская до Попова.
10: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 9.16, вы слушаете радио Альфа. Присоединяйтесь при желании к игре «Невероятный вопрос». Она вот только-только началась. 257-0107, наш номер телефона. Правила простые. Есть вопрос, я его задаю. Кто отвечает, тот и молодец. Опрос среди жен профессиональных хоккеистов показал, что очень многие ходили на свидания с будущими мужьями в это не самое романтичное место, где встречались девушки с хоккеистами. Доброе утро, ваш вариант.
1: Доброе утро. Я думал, ходили девушки на тренировки к парням.
0: Понятно. Так, хоккеисты. Не слишком романтичное место. Хотя, кстати, как сказать, смотря где на трибуне, где-нибудь, может, действительно романтичное.
1: Но... И зрелищно.
0: Но нет, это не связано с этим. То есть это не тренировка.
1: Ничего страшного. Спасибо.
0: Спасибо вам за звонок.
1: Всего доброго.
0: Ну, какое-то предположение уже есть. Ну вот какое-то вот не слишком романтичное место.
2: Алло, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Ваш вариант?
2: Ну, у меня несколько вариантов. Хорошо. Ну, например, через общих друзей можно познакомиться с будущим каким-нибудь мужем.
0: А там вопрос, какое место? То есть...
2: А, место? Ну, да, давайте тогда предположим, что это ночной клуб.
0: Ночной клуб не самое романтичное место. Ну, для кого-то, я думаю, что оно романтичное. Почему нет? Ночные клубы разные
2: не
0: бывают.
2: Не знаю. Ну, хорошо, тогда кафе рядом с Ледовым дворцом.
0: Хорошо, кафе, но нет, тоже не то. Тоже не то.
2: Так, а может на самом матче?
0: Ну, тоже не то.
2: Ну, они, может быть, не обязательно с его участием, а с командой соперника. Ну, где-нибудь там так.
0: Это,
2: ну, возможно.
0: Интересное предположение, но дело не в том, что был матч какой-то. То есть не матч, не стадион.
2: А тогда, может быть, где-нибудь просто на отдыхе на горнолыжном курорте?
0: Нет.
2: Ну, хорошо.
0: Хорошо, спасибо. Вот есть ощущение, что нужно все-таки чуть-чуть вопрос послушать поточнее, и я думаю, что все сойдется. 257-0107 наш номер телефона. Давайте еще раз вопрос. Опрос среди жен профессиональных хоккеистов показал, что очень многие ходили на свидания с будущими мужьями в это не самое романтичное место, где встречались девушки с хоккеистами.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Лена, вы можете решить сразу несколько насущных задач, не отлынивайте от дел, которые кажутся сложными. Тельцы, могут возрасти расходы на текущие потребности. Возможно, понадобится новая одежда или что-то дорогостоящее для дома. Близнецы, хороший день для решения медицинских вопросов. Можно договариваться о дорогих услугах или вещах. Ракен, ничто не получится с первого раза. Придется каждый раз доделывать или даже полностью переделывать. Львы, в дело могут вмешаться материальные вопросы. Может, банально не хватит денег. Девы, возможны колебания при принятии важного решения. Лучше выбрать то, что принесет минимальные риски. Весы, не переживайте, если что-то не получится сразу. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Скорпионы, если потребуется принять решение, лучше дождаться полной ясности в окружающей обстановке. Иначе можно здорово прогадать. Стрельцы, у вас будет время на то, чтобы сделать все мелкие бытовые дела. Хороший день для избавления от ненужного. Козероги, многие вопросы решатся неформальным путем. Будьте готовы к разговорам и активной переписке. Водолеи, планы могут измениться по каким-то внешним причинам, в том числе из-за погоды. Рыбы, хороший день для прояснения мелких деталей сотрудничества или договоренностей. Особое внимание стоит уделить денежной стороне дела.
3: Радио Альфа.

0: 9 часов 23 минуты. Вы слушаете Радио Альфа. У нас продолжается игра «Невероятный вопрос» на 104.1 FM. Опрос среди жен профессиональных хоккеистов показал, что очень многие ходили на свидания с будущими мужьями в это не самое романтичное место. Где встречались девушки с хоккеистами? Вот не самое романтичное место какое-то. 257-0107 наш номер телефона. Где же с ними можно встретиться было? Доброе утро, ваш вариант.
1: Мой вариант либо мужская раздевалка, либо к врачу, когда у него была травма.
0: К врачу была травма. Так, это у нас, скажем так, действие. Поход к врачу, а где это все находится? То есть раздевалку вы назвали?
1: Больница, либо медпункт.
0: Слушайте, удивительное дело. Я вот сейчас, пока задал вопрос, думал, что придется какие-то вот применять дополнительные средства, чтобы навести вас. Вы правильно ответили. Действительно, больница, медицинский центр. Не самое романтичное место, потому что хоккеисты достаточно часто получают различные травмы. И вот там вот девушки как раз-таки проводили свидания. Потому что, ну, а где еще? Где еще встречаться? Я вас поздравляю. Правильный вариант ответа. Как вас зовут?
1: Спасибо. А зовут вас Ксения.
0: Ксения. Расскажите, Ксения, где вы сейчас находитесь? Можно назвать территориально район города нашего прекрасного, и можно пару добрых слов передать.
1: Я сейчас еду на работу, выхожу в машине, передаю привет всем, просто желаю хорошего дня.
0: Так, хорошо. Так и не узнали, где вы? Ну, в смысле? Мотовилиха, понятно. Привет всей Мотовилихе. Мои поздравления, конечно же, Ксения. И напомню, что за правильный вариант ответа вам достаются билеты на одноактный балет «Поэма странствий». Все это дело пройдет 24 сентября в 19.00 в Театре балет Евгения Панфилова.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: Инъекции клеток печени могут стать альтернативой трансплантации органа. Разработка ученых Массачусетского университета поможет людям с хроническими заболеваниями печени избежать операции и восстановить некоторые ее функции. Этот орган отвечает за ряд важнейших функций в организме человека, многие из которых выполняются клетками, известными как гепатоциты. Введение гепатоцитов непосредственно в организм может устранить необходимость в хирургическом вмешательстве. Перед учеными стоял вопрос, как доставить эти клетки в организм и создать среду, в которой бы они выжили. Исследователи разработали инъекционную смесь, содержащую клетки печени, и крошечные микросферы гидрогеля. Эти микросферы помогают удерживать клетки вместе и способствуют образованию связей с расположенными рядом кровеносными сосудами. В новом исследовании на мышах введенные клетки оставались живыми минимум 2 месяца. В течение этого времени они продолжали вырабатывать многие ферменты и белки, снимая нагрузку с поврежденного органа.
2: Радио Альфа.
0: Ну, так сегодня быстро расквитались с невероятным вопросом. Он завершился. Правильный вариант ответа. Еще раз, больница, медицинские центры. Вот это не самое романтичное место, где девушки ходили на свидания с будущими мужьями, а мужья у них хоккеисты. Участвуйте вы в невероятном вопросе каждый будний день с 9 до 10.
2: Реклама.
4: Мы не знаем, какого цвета будет ваш диван. И какие фотографии появятся на стенах. Но мы знаем, будущему интерьеру нужен спокойный фон. Поэтому в Орсо Домина Куфонина предусмотрена отделка Smart. Минималистичная, нейтральная и готовая к вашим решениям. Орсо Дом на Куфонина. Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
5: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 211-540. 211-540.
6: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
7: Наступила непогода. В дельном магазине все для создания тепла и уюта в доме. Теплый пол, конвекторы, тепловентиляторы, водонагреватели, а также грязезащитные, влагостойкие ковры и покрытия, утеплители, топливные брикеты и снегоуборочные лопаты тоже есть. Приезжайте в дельный магазин на Магистральную 12 и Геофизиков 4. Дельный магазин. Все для дела.
8: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 259 17 00.
10: Радио «Альфа».

0: 9:31. Время пермское. В ближайшее время расскажу вам, какая погода нас сегодня ждет. Ну а прямо сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Кантри Дом». Строим быстро, строим на совесть. Собственное заводское производство продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. Рейсы из Москвы в Иорданию запустят с 15 ноября. Рейсы будут совершаться из Домодедово 2 раза в неделю. Если направление окажется востребованным, рейсы могут сделать ежедневными. Онищенко призвал учителей не проводить контрольные работы по четвергам. В этот день работоспособность детей заметно снижается, считает академик РАН. В Перми с 10 по 12 сентября в 7-й раз состоится Всероссийская олимпиада по кулинарии и сервису «Легенда». Участники будут соревноваться в 11 номинациях, а пермяки смогут сходить на барный форум и мастер-классы от известных шеф-поваров. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. От проекта до готового дома 45 дней. Приезжайте в компанию «Кантри Дом» и убедитесь сами. Теплые и уютные каркасные дома заводского производства с доставкой по всему Пермскому краю. Наши опытные специалисты быстро соберут дом на вашем участке. Высокое качество, продуманная планировка, доступные цены. Гарантия от завода-изготовителя 10 лет. Подробности на сайте country-dom.ru.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Гудвин». По данным метеосервисов, в Перми сейчас плюс 12 градусов. В течение дня малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 24 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов, ощущаемая плюс 17.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Без 20:10 вы слушаете радио Альфа. Вот понятное дело, что у нас совершенно другие мысли. Не до айфонов, как говорится, особенно каких-то новых там. Но вчера была презентация, и показали новый складной айфон. У всех уже такие есть модели у ведущих производителей. А Apple вот только догнала. Все красиво, все здорово, все дорого. Ну, в общем, как всегда. Уже кто-то пошутил, что наконец-таки айфон можно сложить без последствий. Через пару минут дорожная информация и исторические факты. Расскажем про большой адронный коллайдер, в котором ищут, и, кстати, уже нашли в 21-м году, частицу Бога. Ее еще называют бозон Хиггса.
1: Политическая реклама.
2: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук, знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора, человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
3: Реклама. Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой, в доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
4: Звоните 204-61-77.
5: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробная информация уточняйте в отделе продаж. Реклама.

0: пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
1: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда, а сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
0: Там можно паять и программировать?
1: Конечно. И еще многое другое.
0: Записываемся.
1: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
2: А где все наши сотрудники?
3: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
4: На одну курицу весом где-то.
5: Новая кухня. Отличный повод чаще ужинать дома. Евразия. Героев Хасана 56.
6: Вау! Скидка 50% на все?
7: Только в эти выходные. Мега Секонд Хенд. Все за полцены. Торопись. Улица Революции 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
8: О, Филяй, Филяй, Филяй.
9: Нам нужен Филяй.
10: Такой большой, сочный, с рыбкой.
11: Девочки, он нужен нам всем.
12: Всем набор роллов Филяй. Заказывай в приложении и на сайте yosushi.rf. 16+, ИП Скидан, Артем Евгеньевич, ОГРН 326-08-60-67-81, город Пермь.
13: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
14: Дорожная информация на Радио Альфа. Загруженность дорог в целом не очень большая. 4 балла из 10 по версии Яндекс.Карты. Вот на Попова от Пушкина до Монастырской. Время проезда сейчас 6 минут. На Монастырской от Осинска до Попова будет ехать столько же. На Ласминской небольшое замедление движения наблюдается от магистральной до Маршала Рыбалка.
15: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Лучше поздно, чем никогда. 9 часов 48 минут, и Катя Григорьева спешит рассказать нам что-нибудь историческое.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 сентября 2008 года был официально запущен Большой адронный коллайдер, или БАК, ускоритель заряженных частиц. Предвосхищая события, СМИ писали о конце света и машине судного дня. Опасались, что в коллайдере образуются небольшие черные дыры и поглотят Землю. Также противники БАКа считали, что при его работе образуется антивещество, которое способно уничтожать вещество обычное. И эта антиматерия будет скапливаться, а потом уничтожит сначала сам БАК, потом Европу и всю Землю. Известный писатель Дэн Браун даже написал книгу «Ангелы и демоны» о том, как злоумышленники похищают антиматерию, чтобы уничтожить Ватикан. Большой адронный коллайдер – это гигантская машина длиной 27 километров, зарытая под землей на границе Швейцарии и Франции. В ней сталкивают частицы на невероятных скоростях, и тогда выделяется энергия, способная создать условия, сходные с теми, что были при Большом взрыве – времени зарождения Вселенной. В июне 2026-го БАК остановили на модернизацию, чтобы превратить в коллайдер высокой светимости.
4: Радио «Альфа».

0: Движение по одной части путепровода возле Мариона открыли мы с вами. А впереди еще одна, кстати, история, связанная с мостом, но уже через Егошиху. Там должны открыть движение в октябре. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио «Альфа». Впереди будет еще минута драйва. И речь пойдет про бренд автомобильный «Сиат». Помните такой? Так вот, он все. Ну, не сразу, а к 2030 году. Об этом через 15 минут.
1: Реклама.
2: Лена, ты куда это с утра пораньше?
3: В Шилово, в питомник растений крапива пермь за корой лиственницы.
2: За корой? Лен, осень же!
3: Вот именно. Сейчас замульчирую, а весной клумбы будут просто сказка.
2: Говорят, это кора и сорняки глушит, и влагу держит.
3: И выглядит просто загляденье. В крапиве еще розы шикарные, гортензии, горшки, опоры. Я там каждый раз закупаюсь.
2: Поехали, довезу. Адрес помнишь?
3: Деревня Шилово, улица Репина, дом 2. Крапива пермь.
1: Каждый день в 7 вечера
4: наступает время Фудзиямы.
1: Спецсеты от 299 рублей.
4: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
1: Каждый вечер в 7 время Фудзиямы.
5: ИП ШИС Василий Владимирович. УГРНП 311-0269-21-0000-12.
6: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким-69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей ежедневно. Любые размеры, идеальная посадка и честное качество. Пришел, померил, купил. Ленина, 47. Магазин брюк и джинсов «Гапочка».
1: Телефон рекламной службы 259-1700.
4: Радио «Альфа».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
7: Питомник растений «Анютины глазки». Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений «Анютины глазки». Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: 9 часов и 59 минут в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. В Пермском крае введен режим беспилотной опасности. Аэропорт Большое Савино временно закрыт. Телефоны экстренных служб 112. Владимир Путин и Дональд Трамп провели часовой телефонный разговор. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, накануне диалог был конструктивным и откровенным. Президенты обсудили итоги поездки «Демидовский экспресс», который курсирует между Екатеринбургом и Санкт-Петербургом, станет двухэтажным. Все составы будут полностью сформированы из двухэтажных вагонов, купе, СВ, вагоны, рестораны. Это будет первый двухэтажный поезд на Свердловской железной дороге. В каждом вагоне предусмотрены душевые кабины, кондиционеры, яркие детские купе с местами с первого по четвертое, а также индивидуальные сейфы, светильники, розетки, USB-порты. В пути предусмотрены остановки для посадки и высадки пассажиров в Первоуральске, Кунгуре, Перми, Глазове, Кирове, Вологде, Череповце и других городах. Google Фото будет быстрее удалять снимки из корзины. Теперь на восстановление удаленных фото и видео дается только 30 дней вместо прежних 60. Как пишет профильное издание Code.ru, раньше срок зависел от наличия резервной копии. Теперь единое ограничение будет действовать для всех удаленных материалов. Доллар сегодня 86,47. Евро 100 рублей 49 копеек. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Пан Сити Групп». Специализированный застройщик «Сити Проект». По данным метеосервиса, в Перми сейчас плюс 14 градусов. В течение дня малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. Ощущаемая плюс 17.
2: Реклама. События, которые ждали. Старт продаж нового проекта «Пан Сити Групп». Клубный дом на Баумана. Приватное расположение, крупноформатные квартиры с видом на Балатовский парк, трехуровневый паркинг, двусветное гранд-лобби, клубный дом на Баумана. Идеальный семейный дом от Pan City Group.
3: Застройщик ООО «СЗ Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

Прекрасная песня. Сколько людей по всему миру под нее танцевало? Чувства какие-то испытывали, но самое интересное, что Тони Брэкстон изначально хотел от этой песни отказаться. Вот вам невыдуманная история. Ей принесли уже готовый материал, а она, 25-летняя певица, хотела отойти от образа взрослой исполнительницы. У нее уже была подобная песня, и она хотела делать более молодежную музыку. В общем, ее уговорили записать. И, пожалуйста, это одна из самых хитовых песен в карьере Тони Брэкстон на 104.

0: 101FM. 10:12. Время пермское. Сейчас автомобильные новости, потом раскрою карты, что будет в выпуске в новостях со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В нулевых на наших дорогах стали появляться яркие испанские хэтчбеки и седаны Seat. Названия их были под стать южному колориту. Ибица, Леон, Толедо. Но на днях концерн Volkswagen объявил о глобальной перестройке. И под удар попал именно испанский бренд. Вкладываться в новые поколения марки стало невыгодно. И ее планируют постепенно ликвидировать к 2030 году. Многие ли будут сильно переживать? Маловероятно. В нашей стране Seat пытался закрепиться 4 раза, но так и не смог выдержать конкуренцию. Прежде всего, со «Шкодой». Хотя, если судить по отзывам, те, кто все-таки решался на покупку, влюблялись в эти машины надолго. Владельцы хвалили «Сиат» за азартную управляемость. Надежный...
1: Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255. Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик» – больше, чем игра. Приходите.
4: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов «Гидроник» и «Вебаста», работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2-700-297. 2-700-297. Или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
5: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Группа «Пицца» на радио «Альфа». Всегда хорошая музыка. В Перми 11 часов 32 минуты. Впереди у нас «The Weeknd» с суперхитом «Dancing in the Flames». А сейчас на радио «Альфа» коротко о свежих новостях Полина Попова. Спонсор выпуска ООО «Кантри Дом». Строим быстро, строим на совесть. Собственное заводское производство.
1: Здравствуйте. Рынок ветеринарных услуг в России переживает подъем. Этому способствуют как освобождение от НДС, так и изменение отношения владельцев к своим питомцам, которые готовы платить за качественную и все более сложную помощь. В прошлом году, по данным сервиса «Контур Фокуса», в стране было зарегистрировано 920 новых ветеринарных клиник, а в этом году, с начала года по конец августа, уже 496. Сделка по продаже ДК имени Ленина в Перми, которым более 20 лет владела церковь «Новый Завет», в строительной группе развития завершилась. В начале следующего года компания передаст объект культурного наследия в собственность мэрии Перми. Валерия Гай-Германика представит новый фильм в Перми в рамках фестиваля «Флоертиана». Новый фильм «Машенька» борется за гран-при с документальными лентами иностранных авторов. Apple представила первый в истории складной iPhone. Модель получила название iPhone Duo. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. От проекта до готового дома 45 дней. Приезжайте в компанию «Кантри Дом» и убедитесь сами. Теплые и уютные каркасные дома заводского производства с доставкой по всему Пермскому краю. Наши опытные специалисты быстро соберут дом на вашем участке. Высокое качество, продуманная планировка, доступные цены. Гарантия от завода-изготовителя 10 лет. Подробности на сайте country-dom.ru.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Гудвин». В течение дня в Перми переменная облачность ожидается, без осадков, ветер неустойчивый и слабый, температура днем до плюс 19. Сейчас в Перми плюс 16.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Группа «Русский размер» на радио «Альфа», там, где музыка прежде всего, и где через пару-тройку минут зазвучат песни, проверенные временем из золотой коллекции радио «Альфа». А в этом отрезке у нас дуэт «Lighthouse Family Run», баллада «Wild World» группы «Мистер Биг» и «Desireless».
1: Реклама. Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе. Когда выходишь на свою пешеходную улицу. Когда рядом амфитеатр, встречи и события. «Моменты». Настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных Казармах. Карла Мадераха, 7.
2: Застройщик ООО «СЗ СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
4: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда. А сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
3: Там можно паять и программировать?
4: Конечно. И еще многое другое.
3: Записываемся.
4: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
5: А где все наши сотрудники?
6: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
7: Вау! Скидка 50% на все?
8: Только в эти выходные.
9: Мега Second

0: Кент. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
1: Ищите идеальные джинсы, классические брюки или удобные слаксы для выходных. Хватит тратить время на поиски. Магазин «Гапочка» – абсолютный выбор для мужчин. У нас есть все. Прямые, зауженные, широкие, строгие и повседневные. Любые размеры, идеальная посадка и честное качество. Пришел, померил, купил. Ленина, 47. Магазин брюк и джинсов «Гапочка».
2: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере «Макс», чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в «Максе». Информационный знак 12+.
3: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и «Веточка». Открыты новые зоомагазины «Ветаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах-ветаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
4: Золотая коллекция. Радио Альфа.
5: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
6: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Попов Юрий Николаевич. Компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: Попов-бани.ру.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми 12:01, на улице плюс 17. Новости на Радио Альфа, Полина Попова.
1: Здравствуйте. Оперштаб Пермского края ожидает, что в ближайшие дни ситуация с наличием бензина на АЗС региона улучшится. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Он назвал сложившуюся ситуацию непростой. В моменты простоя местного производства регион закупает горючее на НПЗ Приволжского округа и Сибири. Иногда разговоры с поставщиками на оперштабе проходят на повышенных тонах, рассказал Дмитрий Махонин. Жителям региона сложно объяснить, что при наличии собственной переработки в городе мы испытываем дефицит бензина, отметил губернатор. Сейчас работа основного поставщика налажена, сообщил Дмитрий Махонин. Предприятие имеет возможность нарастить поставки бензина на АЗС Пермского края. Между тем, с 1 по 7 сентября средняя стоимость бензина в Прикамье составила 83 рубля 42 копейки. Это на 99 копеек больше, чем недели ранее, сообщает Росстат. Наибольший рост отмечен на бензин марки АЕ-95 на 1 рубль 19 копеек. И на 74 копейки подорожал 92-й бензин. 98-й и дизельное топливо в цене не изменились. Во Франции работники Рено выступили против сборки оружия на автозаводах. Многие сотрудники предприятия Рено не согласны с решением руководства выпускать вооружение на линиях, где раньше делали автокомпоненты. Однако в случае отказа им грозит потеря рабочих мест. Об этом заявил официальный представитель профсоюза компании Флоран Гримальди. По его словам, многие работники заявили, что, цитирую, подписывали контракты на производство автомобилей, а не оружия. Конец цитаты. Гримальди отметил, что ни рабочие, ни остальные жители Франции не выиграют от потенциального участия страны в войне. По его мнению, это выгодно лишь крупным компаниям и их акционерам. В качестве примера он привел французскую энергетическую компанию, чья прибыль выросла на 70% в первой половине этого года из-за роста цен на нефть, вызванного войной США и Израиля против Ирана, пишет «Москва-24». Хоккейный клуб «Молот» в первом матче сезона на своей площадке в рамках чемпионата ВХЛ добыл волевую победу в поединке со СКА ВМФ из Санкт-Петербурга. Итог игры 3-2 в пользу пермяков, говорит главный тренер команды Лев Бердичевский.
2: Поначалу робко играли, удаления глупых не хватали. И третий был качельный период, и соперника были моменты у нас. Удалось забить, и в концовке ребята в меньшинстве очень хорошо и самоотверженно сыграли. Мяч у наших болельщиков, хорошая поддержка была, и парни это ощущают. Спасибо им.
1: Следующий матч «Молот» также проведет на своем льду в пятницу против питерского «Динамо». Доллар сегодня 85.45, евро 99.25. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр «Флеболог». 11 сентября в пятницу в Перми ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный, слабые температуры сегодня ночью до плюс 10, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми плюс 17.
3: Реклама. Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Группа Brainstorm на радио Альфа. Золотые хиты. С вами Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Желаю вам отличного четверга. На календаре 10 сентября. О трущобах в разных странах мира Анна Романова будет рассказывать примерно через 5-6 минут на 104.1 FM. А немного раньше послушаем легендарную и очень красивую балладу Эрика Клэптона «Лейла».
1: Реклама. Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
2: Звоните 204-61-77.
3: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
4: Ой, рубашка лопнула.
5: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал.
6: Все, поехали в Men's Look.
4: Смогу обновить весь гардероб?
5: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
7: А костюмы?
5: И костюмы, конечно, есть.
4: Погнали!
8: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
9: Лена, ты куда это с утра пораньше?
10: В Шилово, в питомник растений крапива-пермь за корой лиственницы.
9: За корой? Лен, осень же!
10: Вот именно. Сейчас замульчирую, а весной клумбы будут просто сказка.
9: Говорят, это кора и сорняки глушит, и влагу держит.
10: И выглядит просто загляденье. В крапиве еще розы шикарные, гортензии, горшки, опоры. Я там каждый раз закупаюсь.
9: Поехали, довезу. Адрес помнишь?
10: Деревня Шилово, улица Репина, дом 2. Крапива-пермь.
11: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика. Старт в будущее».
12: Делаете ремонт? Осталось купить только мебель. Едем в Евразию за мебелью «Enzo Home». Мебелью с мировым именем.
13: «Enzo Home» – не просто мебель, а стиль жизни.
14: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик» – больше, чем игра. Приходите.
15: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Телефон рекламной службы 259-17-00.
17: Радио «Альфа».

0: Эрик Клэптон с песней, посвященной любимой женщине на радио «Альфа». Музыка, которую мы любим. Далее у нас Константин Никольский, а сейчас на радио «Альфа» Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Трущобы – это городские кварталы с плотной и, как правило, незаконной застройкой. Изначально русское слово «трущобы» означало непроходимый лесной бурелом. Сегодня трущобы – самое известное общемировое название трущоб – фавелы. Так называются трущобы в Рио-де-Жанейро. В Индии трущобы называют чхуги. В Марокко и Тунисе – бидон-вилли. Бидон по-французски – железная канистра или бочка, из которых часто строят такие трущобы. В Венесуэле трущобы называются ранчос. В России тоже были трущобы. Самые известные – Хитровка в Москве и Вяземская лавра в Санкт-Петербурге. В лавре, в лачугах и даже в палатках одновременно проживало до 15 тысяч человек. На данный момент в трущобах живет почти 1 миллиард человек на Земле. Больше всего в Индии – 262 миллиона. В Южном Судане 94% городских жителей живут в условиях трущоб. Самая большая плотность населения в знаменитых мумбайских трущобах Тхавари, где на площади всего 2,5 квадратных километра скучено до 1 миллиона человек. Крупнейшими трущобами на планете сейчас является Орангитаун в Карачи в Пакистане. Там живет до 2,5 миллионов человек. Эти трущобы знамениты тем, что без помощи государства самостоятельно придумали и возвели полноценную канализацию. Большинство трущоб – это вообще-то экономически успешные предприятия. Там работают тысячи производств, есть свои школы, храмы, больницы и праздники. Трущобы Тхавари, например, имеют годовой оборот почти в 1 миллиард долларов. Самые знаменитые исторические трущобы – город-крепость Каулуна в Гонконге. Это было фактически единое монолитное сооружение из 500 соединенных между собой многоэтажек. На нижних этажах Каулуна никогда не было солнца. Одни из самых эффективных действующих трущоб – христианский район Маншият-Насир в Каире, более известный как город мусорщиков. Его жители вручную сортируют и перерабатывают до 85% каирского мусора. Бывают люди, которые никогда не покидали трущоб. Они родились, выросли, состарились и планируют умереть внутри своего района. Одна из причин состоит в том, что у них нет вообще никаких документов. И что на первом месте? Шанхай – это гаражные города на окраинах некоторых южных российских городов, где недвижимость стоит огромных денег. Как правило, люди надстраивают этажи над обычными гаражами в стандартных гаражных кооперативах. Снаружи эти здания выглядят хаотично, но внутри это могут быть вполне приличные двух- и даже трехэтажные таунхаусы с хорошим ремонтом, кондиционерами, встроенными кухнями и даже каминами. В таких трущобах можно даже пожить. Их активно сдают туристам в летний сезон.
4: В городе Сочи темные ночи, темные, темные, темные.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Джодасен на радио Альфа, там, где музыка прежде всего. Продолжит она звучать без остановок на 104.1 FM и в ближайшие 15 минут. На подходе уже свежий суперхит Леони Каллума Скотта «Stay». В Перми половина первого. Новости коротко на радио Альфа. Полина Попова, спонсор выпуска, Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. Крупнейшая локальная сеть АЗС Пермского края «Нефтехимпром» ужесточили правила продажи бензина. Согласно новому объявлению, заправка в канистре полностью запрещена, пишет «Бизнес-класс». За лето средняя стоимость такси в Перми выросла на 5%. Рост связан в первую очередь с сезонностью и увеличением спроса, сообщили тексту в одном из таксопарков Перми. Рост числа заказов за этот период составил 13%. Что также говорит об увеличении спроса на такси. 4 кафе закрыли в Перми из-за антисанитарии. Это «Хинкальная застава» на Куйбышевая, еще одно кафе без вывески там же, «Шурмичная» за углом втихаря на Никулина и кафе «Самолет» в саду имени Миндовского, сообщает «Урару». На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В пятницу, 11 сентября, в Перми переменная облачность ожидается без осадков. Ветер восточный. Слабая температура сегодняшней ночью до плюс 10, завтра днем 18-20 градусов. Сейчас в Перми плюс 17.
2: Реклама.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, «Банька своя». Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Apple Disco Machine на радио Альфа, там, где музыка прежде всего, и где по утрам в будни, после 9 в невероятном опросе 12+, разыгрываем билеты на спектакли театра балет Евгения Панфилова. На правах рекламы. Завтра, 11 сентября, выигрываете билеты на одноактный балет «Поэма странствий». По словам режиссера Игоря Кирова, вдохновением для постановки стали два величайших произведения «Реквием Моцарта» и «Божественная комедия» Данте Алигьери. «Поэма странствий» 25 сентября в 19:00 в театре балета Евгения Панфилова. 12+. Дальше на 104.1 FM подборка хитов из золотой коллекции радио Альфа мы услышим Modern Talking, Мортона Харкета, Can't Take My Eyes Off You и знаменитую песню Depeche Mode, Personal Jesus.
1: Политическая реклама.
2: Ирина Ивинских, наш депутат в Государственной Думе, педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук, знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора, человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
3: Реклама. В Орджоникидзевском районе стартовали продажи нового жилого комплекса «Перемены» от строительной группы развития на Волховской 40. Первые 10 квартир с отделкой по самым выгодным ценам. Пока вы слушаете это, кто-то уже бронирует. Звоните и вы. 204-64-53. Застройщик ООО «Сазан Новострой 14». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
4: Каждый день в 7 вечера
5: наступает время Фудзиямы.
4: Спецсеты от 299 рублей.
5: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
4: Каждый вечер в 7 время Фудзиямы.
6: ИП ШИС Василий Владимирович. УГРНП 311-0269-21-0000-12.
7: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 211-540. 211-540.
8: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов Гидроник и Вибастро, работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт от

0: Любителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2-700-297. 2-700-297. Или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
1: А где все наши сотрудники?
2: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
3: Вау! Скидка 50% на все?
4: Только в эти выходные. Мега секонд-хенд. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
5: Золотая коллекция. Радио Альфа.
6: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
7: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Мы не знаем, кто в вашей семье всегда открывает окно, а кто даже летом кутается в плед. Но мы знаем, комфортная температура у каждого своя. Поэтому собственная газовая котельная Орса дома на Куфонина будет учитывать погоду за окном, а радиаторы с регуляторами помогут настроить температуру в комнатах. Орса дом на Куфонина.
2: Застройщик ОСЗ Орса Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
3: Наступила непогода. В дельном магазине все для создания тепла и уюта в доме. Теплый пол, конвекторы, тепловентиляторы, водонагреватели, а также грязезащитные, влагостойкие ковры и покрытия, утеплители, топливные брикеты и снегоуборочные лопаты тоже есть. Приезжайте в дельный магазин на магистральную 12 и геофизиков 4. Дельный магазин. Все для дела.
4: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик» – больше, чем игра. Приходите.
5: Ищите идеальные джинсы, классические брюки или удобные слаксы для выходных. Хватит тратить время на поиски. Магазин «Гапочка» – абсолютный выбор для мужчин. У нас есть все. Прямые, зауженные, широкие, строгие и повседневные. Любые размеры. Идеальная посадка и честное качество. Пришел, померил, купил. Ленина, 47. Магазин брюк и джинсов «Гапочка».
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».
0: Музыка, понятная без слов. На радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 14:02. На Радио Альфа новости. Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Депутаты Госдумы предложили освободить от обязательного учета содержание домашней птицы в личных подсобных хозяйствах, если оно не связано с предпринимательской деятельностью, сообщает РИА Новости. Парламентариям поступает обращение от населения, связанное с требованиями по учету домашней птицы в личных подсобных хозяйствах. Это говорит о необходимости доработки действующего регулирования. При этом для фермеров и владельцев личного подсобного хозяйства, которые производят и реализуют продукцию, ветеринарный контроль должен сохраняться, так как существует товарооборот. Тестирование федеральной платформы дистанционного электронного голосования стартовало накануне в России. Об этом заявила Минцифры. До 8 вечера 10 сентября по местному времени избиратели 32 регионов, в которых запланировано применение ДЭК на выборах депутатов Госдумы, региональных и муниципальных выборах, могут пройти процедуру в тренировочном режиме, отметили в ведомстве. Поучаствовать в тестировании смогут граждане, которые подали заявление на участие в ДЭК на портале госуслуг и получили статус «Учтено до полуночи» по московскому времени 6 сентября. Проблему с доступом к цифровому рублю на айфонах рассчитывают решить до конца года. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Сейчас все зависит от банковского приложения. Чтобы открыть цифровой кошелек, в нем должен появиться специальный раздел. Однако на iOS необходимый функционал пока доступен не всем пользователям. На Android, по словам Аксакова, таких сложностей нет. Банки продолжают дорабатывать приложения для владельцев техники Apple. Вторая очередь моста через Ягошиху откроется в октябре. Открытие запланировано на 18 число. Общая готовность работ на объекте составляет 65%. Сейчас специалисты укладывают асфальт. На участке с 1 по 5 опоры уложен нижний слой асфальта и выполнена гидроизоляция. На остальной части моста идет подготовка к асфальтированию. До открытия здесь установят освещение и ограждение, обустроят дренажную систему и тротуар. После строительства проезжая часть станет шире. Вместо 4 полос будет 6. Мост через Ягошиху соединяется Свердловский и Мотовилихинский район и позволит перенаправлять транспортные потоки. По нему ежедневно будут проезжать более 40 тысяч машин. Сильный стресс на работе может заметно повышать риск проблем с мужским здоровьем. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на исследование. Ученые наблюдали за мужчинами от 22 до 40 лет. В группе с самым высоким уровнем рабочего стресса проблемы выявили более чем у половины участников, а с низким только у 8. Одним из механизмов исследователи называют изменение гормонального фона. Среди факторов риска оказались переработки и давление из-за карьерного роста. А поддержка руководителя, наоборот, была связана с меньшим негативным эффектом. В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 11 сентября в пятницу в Перми ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный, слабые температуры сегодня ночью до плюс 10, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми плюс 19.
2: Реклама.
3: Высоко в горах нет такой красивой металлочерепицы. Так что, Ашотик, только металлочерепица Арарат. И только в центре металлокровли.
4: Новинка, которой позавидуют соседи. Металлочерепица Арарат.
3: Закажи в центре металлокровли.
4: На Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

0: Милен Фармар на радио «Альфа». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Добрый день. 20 минут музыки без остановок. На очереди у нас Хулио Иглесиас и Долли Партон на подходе. «When you tell me that you love me». Послушаем эту роскошнейшую балладу уже через пару минут на радио «Альфа».
1: Реклама. Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе. Когда выходишь на свою пешеходную улицу. Когда рядом амфитеатр, встречи и события. «Моменты». Настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных казармах. Карла Мадераха, 7.
2: Застройщик ООО «СЗ СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: никаких наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарес». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарес» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарес». Улица Лебедева, 34. Телефон 25-55-417. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
4: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
3: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
4: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
3: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
5: Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио «Альфа».

0: Дан Балан на радио Альфа, там, где музыка прежде всего. 10 минут музыки нон-стоп у нас впереди на 104.1 FM. Скоро уже послушаем Тедди Свимса, одну из лучших песен этого года, «Мистер Нотал». Перми половина второго на радио Альфа. Новости коротко. Зарап Ахметов, спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. В России обсуждают возможность внедрения льготного проезда на общественном транспорте для беременных женщин во всех регионах страны. С такой инициативой выступили в Общественной палате, сообщает ТАСС. Российские кинотеатры могут уже к зиме полностью отказаться от так называемых предсеансовых показов голливудских новинок. Как заявили в Ассоциации владельцев кинотеатров, такая практика может прекратиться в ближайшие 2-3 месяца. Главным источником рабочего стресса в этом году россияне назвали нестабильность и неопределенность. Об этом сообщает газета «Рус» со ссылкой на исследование. Зарап Ахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия без покрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В пятницу, 11 сентября, в Перми переменная облачность ожидается. Без осадков, ветер восточный. Слабая температура сегодняшней ночью до плюс 10, завтра днем 18-20 градусов. Сейчас в Перми плюс 19.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banyvbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banyvbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Hardway на радио Альфа. Музыка, которую мы любим. Впереди на 104.1 FM. Песни, проверенные временем из золотой коллекции радио Альфа. Тройки этого часа Эрос Рамазотти. Трио Брайана Адамса, Рода Стюарта и Стинга. All for Love. И Take My Breath Away от группы Берлин.
1: Реклама.
2: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
1: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда. А сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
2: Там можно паять и программировать?
1: Конечно. И еще многое другое.
2: Записываемся.
1: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
3: Не ищите по всему городу. Все уже есть. На Ким-69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду Альфа. Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким-69. Телефон 270-07-15.
4: ИП «Мазейка» Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-84-0-85-62.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября бумага туалетная «Бриз» и «Облачко» 6 рублей 99 копеек. Находка, вся выгода в одном месте.
8: Реклама 0+.
9: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика. Старт в будущее».
11: Золотая коллекция. Радио.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП «Попов Юрий Николаевич». Компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: «Попов-бани.ру»

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми 15 часов 2 минуты. На Радио Альфа с новостями Зараб Ахметов, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Член Комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант запаса Виктор Соболев опроверг распространяемые в интернете слухи о новой волне мобилизации в России. В беседе с News.ru парламентарий подчеркнул, что ситуация полностью контролируется, а задачи по комплектованию вооруженных сил решаются в штатном режиме. По словам генерала, субъекты Российской Федерации и военные комиссариаты успешно выполняют все установленные задания по отбору кандидатов для службы по контракту. Власти и маркетплейсы до конца года оценят необходимость восстановления складской инфраструктуры, пострадавшей в результате атак. Об этом ТАСС сообщил статс-секретарь замглавы Минпромторга Роман Чекушев. По его словам, говорить о полном восстановлении всех поврежденных логистических центров пока преждевременно. Отрасль перестраивает логистику. Одни объекты выбывают, одновременно появляются новые. Маркетплейсы продолжают подсчитывать ущерб и переориентируют логистические потоки, в том числе на небольшие партнерские сортировочные центры. Федеральная налоговая служба может получать больше технических данных о смартфонах при операциях с цифровым рублем. Новые правила должны заработать не раньше июля следующего года. В выписках по таким счетам налоговая сможет увидеть IP и MAC-адреса, номер телефона, сведения о сим-карте или другой идентификатор устройства, с которого проводилась операция. Запрашивать эту информацию ФНС сможет по тому же принципу, что и сведения по обычным банковским картам. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал ситуацию с обеспечением региона бензином на фоне атак беспилотников на промышленные предприятия. По его словам, ситуация с топливом остается непростой. Власти работают с поставщиками и пытаются привлечь дополнительные объемы из других округов. Есть проблемы с логистикой, и это факт, отметил глава региона. Махонин сообщил, что работа основного предприятия-поставщика сейчас налажена. Главной задачей он назвал увеличение объемов поставок, чтобы обеспечить Пермский край необходимым количеством топлива. Каждый второй опрошенный владелец дач назвал загородный дом фактически вторым жильем, а не местом для сезонного отдыха. Об этом сообщает газета «Рус» со ссылкой на опрос. В среднем владельцы дач готовы направить на улучшение условий проживания 74 тысячи рублей в течение года. Наиболее востребованными оказались покупки, которые делают загородную жизнь удобнее. Это техника для ухода за домом и территорией, удобная садовая мебель, интернет-оборудование для стабильной связи, освещение участка, системы автоматического полива и другие дачные коммуникации. Отдельной статьей расходов остается возможность пользоваться дачей не только летом. Треть владельцев загородных домов готовы вложиться в утепление, отопление или другие решения, позволяющие приезжать туда в прохладное время года. В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 11 сентября в пятницу в Перми ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный, слабые температуры сегодня ночью до плюс 10, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми плюс 19.
2: Реклама.
5: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
6: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: знаковые песни группы Scorpions, Wind of Change на радио Альфа. Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам хорошего продолжения дня вместе с любимой музыкой на 104.1 FM. Предстоящие 20 минут будет звучать она без остановок. Глория Гейнер на подходе. Can take my eyes off you.
1: Реклама.
2: Высоко, высоко в горах нет такой красивой металлочерепицы. Так что Ашотик, только металлочерепица Арарат. И только в центре металлокровли.
3: Новинка, которой позавидуют соседи. Металлочерепица Арарат.
2: Закажи в центре металлокровли.
3: На Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
4: Мы не знаем, как вас зовут, где вы живете и когда заглянете к нам в офис, но мы знаем, что делает дом удобным. Продуманные квартиры, тишина, безопасный двор без машин и природа рядом. Орсо дом на Куфонина. Мы не знаем вас, но знаем, что делает дом своим.
5: Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
6: Ждем вас в семейном медицинском центре Лигамед. Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. Лигамед. Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: А где все наши сотрудники?
8: Ничего личного, просто бизнес.
9: Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
10: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября кофе «Мокка» 299 рублей 99 копеек за 95 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте.
11: Реклама 0+.
12: Телефон рекламной службы 259 17 00.
13: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Дэнсы на радио Альфа. Всегда хорошая музыка. Впереди половина четвертого. Три песни подряд послушаем в предстоящие 10 минут на 104.1 FM. Дотон на подходе с хитом «Нам». А сейчас на радио Альфа. Коротко о свежих новостях Зарап Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Кантри Дом». Строим быстро, строим на совесть. Собственное заводское производство.
1: Здравствуйте. Москва и Вашингтон продолжают работу по обмену заключенными. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что данная тема постоянно находится в повестке дня российско-американских контактов. Пик заболеваемости гриппом в России ожидается во второй половине января и в феврале. Об этом известием рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков. В августе аренда однушек и двушек подорожала в 63 городах, трешек – в 47 из 70. Это выяснили аналитики, сообщает РБК. Зарап Ахметов, служба информации.
2: Реклама. От проекта до готового дома 45 дней. Приезжайте в компанию «Кантри Дом» и убедитесь сами. Теплые и уютные каркасные дома заводского производства с доставкой по всему Пермскому краю. Наши опытные специалисты быстро соберут дом на вашем участке. Высокое качество, продуманная планировка, доступные цены. Гарантия от завода-изготовителя 10 лет. Подробности на сайте country-dom.ru.
0: На радио «Альфа» погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». В пятницу 11 сентября в Перми переменная облачность ожидается, без осадков, ветер восточный, слабая температура сегодняшней ночью до плюс 10, завтра днем 18-20 градусов. Сейчас в Перми плюс 19.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Альфа.
5: I've been lost inside a million eyes. They don't see me. They don't know what it's like.

0: спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Питомник растений «Анютины глазки». Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений «Анютины глазки». Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: Радио «Альфа» 104.1 FM. Перми, 16 часов 1 минута. Новости на радио «Альфа». Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. С 1 октября наличные можно будет положить через банкомат одного банка сразу на счет в другом. Деньги будут зачисляться через систему быстрых платежей. При этом такая операция не относится к переводам между собственными счетами, поэтому за нее могут одновременно взимать комиссию оба банка. Для пополнений установят ограничение. Максимум 25 тысяч за одну операцию, 50 тысяч в течение.

0: сотни суток и 200 тысяч за месяц. Лимиты вводят, чтобы снизить риски легализации сомнительных наличных. При этом сервис будет добровольным, каждый банк сам решит, подключаться к нему или нет. В 19 регионах России снизились наценки на продукты и другие товары. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу. В среднем наценки уменьшились примерно на 9 процентных пунктов и теперь составляют чуть более 11%. Такой результат получили благодаря соглашению между региональными властями, торговыми сетями, производителями и поставщиками. ФАС отмечает, что снижение зафиксировано во всех регионах, которые предоставили данные. Сейчас подобные соглашения рекомендуют активнее заключать по сахару и куриным яйцам. Российский турпоток в Турцию по итогам года может превысить 7 миллионов человек. Такой прогноз дали в Российском союзе туриндустрии. В прошлом году страну посетили около 6 миллионов 900 тысяч россиян. При этом Турция остается одним из лидеров зарубежного отдыха. По итогам лета в тройку самых востребованных направлений также вошли Египет и Таиланд. А наиболее заметный рост показывают Китай и Вьетнам. Доля отказов по заявкам на розничные кредиты в Пермском крае в августе составила 77,5%. По данным Национального бюро кредитных историй, по сравнению с июлем этот показатель вырос. Наибольшее количество отказов зафиксировано в Забайкальском крае, Кемеровской и Иркутской областях. Реже отказывают в выдаче кредитов жителям Санкт-Петербурга, Нижегородской области и Москвы. Более трети опрошенных россиян время от времени покупают и хранят продукты для особого случая. 33% делают это всегда, а 19% только перед важными событиями. Об этом пишет газета «РУ». Главными поводами открыть отложенную покупку становится праздник или приход гостей. Также россияне назвали выходной, романтический вечер или завершение важного дела. Чаще всего на потом оставляют конфеты и шоколад, икру и мясные деликатесы, а также хороший чай или кофе. Около половины респондентов отметили, что такие продукты остаются лежать у них длительное время, так как им хочется, чтобы дома всегда был запас. В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
1: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Пан Сити Групп», специализированный застройщик «Сити Проект». 11 сентября в пятницу в Перми ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный, слабая температура сегодня ночью до плюс 10, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми 18 градусов.
2: Реклама. События, которые ждали. Старт продаж нового проекта «Пан Сити Групп». Клубный дом на Баумана. Приватное расположение. Крупноформатные квартиры с видом на Балатовский парк. Трехуровневый паркинг. Двусветное гранд-лобби. Клубный дом на Баумана. Идеальный семейный дом от «Пан Сити Групп».
3: Застройщик ООО «СЗ Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Dead Heads на радио Альфа, музыка, которую мы любим, и в предстоящие 20 минут на 104.1 FM мы будем наслаждаться непрерывно лучшими хитами разных лет. Из ближайших музыкальных ожиданий Глен Медейрос, Nothing's Gonna Change My Love For You, через пару-тройку минут на радио Альфа. С вами Дмитрий Рожков, рад приветствовать.
1: Реклама. Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе. Когда выходишь на свою пешеходную улицу. Когда рядом амфитеатр, встречи и события. «Моменты». Настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных казармах. Карла Мадераха, 7. Застройщик ООО «СЗ СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 211-540. 211-540.
2: Ой, рубашка лопнула.
3: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал. Все, поехали в Men's Look.
2: Смогу обновить весь гардероб?
3: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
4: А костюмы?
3: И костюмы, конечно, есть.
2: Погнали!
5: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская, 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября рыба скумбрия 289 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, вся выгода в одном месте.
7: Реклама 0+.
8: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова, 7 и Стахановская, 52А. «Мой театрик» – больше, чем игра. Приходите.
9: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
10: Телефон рекламной службы 259 17 00.
11: Радио Альфа.

0: оказался как-то в центре. И поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Радио Альфа.
2: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 16:30. Радио Альфа, новость, коротко, Зара Пахметов. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. Россия не испытывает доверия к каким-либо договоренностям с Западом, как пишет РТ, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Центробанк России за первое полугодие поступило вдвое больше жалоб, связанных с продажей банками дополнительных услуг при кредитовании, сообщает «Известия». Почти 70% соискателей готовы дольше ждать решения работодателя, если получают уведомление о статусе своего отклика. Об этом пишет «Коммерсант». Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В пятницу, 11 сентября, в Перми переменная облачность ожидается, без осадков, ветер восточный, слабая температура сегодняшней ночью до плюс 10, завтра днем 18-20 градусов. Сейчас в Перми плюс 19.
2: Реклама.
3: Отдыхает тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша?
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: самым выгодным ценам. Пока вы слушаете это, кто-то уже бронирует. Звоните и вы. 204-64-53. Застройщик ООО «САЗ Новострой 14». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
1: Ищите идеальные джинсы, классические брюки или удобные слаксы для выходных? Хватит тратить время на поиски. Магазин «Гапочка» – абсолютный выбор для мужчин. У нас есть все. Прямые, зауженные, широкие, строгие и повседневные. Любые размеры, идеальная посадка и честное качество. Пришел, померил, купил. Ленина, 47. Магазин брюк и джинсов «Гапочка».
2: Каждый день в 7 вечера
3: наступает время Фудзиямы.
2: Спецсеты от 299 рублей.
3: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
2: Каждый вечер в 7. Время Фудзиямы.
4: ИП ШИС Василий Владимирович. УГРНП 311-0269-21-0000-12.
5: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Витаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах «Витаптеках» «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Витаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
6: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
2: Золотая коллекция. Радио А.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 5 вечера, на Радио Альфа с новостями Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Повышение налогов в России не обсуждалось, несмотря на увеличение дефицита федерального бюджета. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что обсуждение по данному вопросу не стоит в повестке. По словам официального представителя Кремля, показатель дефицита – подвижная цифра и не должен вызывать серьезной обеспокоенности. Ранее Владимир Путин назвал дефицит федерального бюджета некритичным, напомнив, что уровень госдолга России остается одним из самых низких в мире. Технологии машинного зрения уже применяются в торговле. В дальнейшем это может привести к появлению робота-кассира. Таким мнением в интервью ТАСС поделился замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Он отметил, что у ритейлеров уже есть, например, умные весы, которые сами определяют, что это за товар и сколько он стоит. Есть технология, которая позволяет штучный товар перемещать между полками магазина. В целом, роботизация должна решать прикладные экономические задачи как для ритейлера, так и для покупателя, удешевлять процесс торговли и повышать его эффективность, отметил Чекушев. Пермский «Молот» одержал первую победу на домашнем льду в новом сезоне ВХЛ. В матче против петербургского СКА ВМФ команда выиграла со счетом 3-2, сообщает пресс-служба спортивного клуба. По ходу встречи пермяки уступали сопернику 0-2, однако смогли сравнять счет и вырвать победу. Главный тренер команды Лев Бердичевский отметил мощную поддержку болельщиков и дух команды.
2: Очень хорошая, очень сильная команда. Поначалу робко играли, удалений глупых не хватали и отмеченный характер нашей команды, концовки ребята в меньшинстве очень хорошо и самоотверженно сыграли. Мяч у наших болельщиков, хорошая поддержка была, и парни это ощущают. Спасибо им.
1: Следующий матч команда проведет завтра на своем льду против петербургского «Динамо». Почти 70% офисных сотрудников продолжают работать, даже когда плохо себя чувствуют. Об этом пишут ведомости со ссылкой на исследования. Чаще всего к врачу не доходят из-за плотного рабочего графика. Такую причину назвали 38% опрошенных. Еще третьи мешают срочные дела, а каждому пятому неудобное время записи. Откладывают и плановые обследования. Почти половина участников исследования делали это несколько раз за год или постоянно. При этом четверть признали, что их останавливает стоимость медицинских услуг, а каждый пятый просто не знает, с чего начать обследование. В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
3: Реклама.
4: После еды тяжесть, как камень проглотила.
5: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 11 сентября в пятницу в Перми ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный, слабые температуры сегодня ночью до плюс 10, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми плюс 19.
3: Реклама. Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли» на Героев Хасана, 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа на этой неделе в невероятном вопросе 12+. По утрам в будни после 9 разыгрываем билеты на спектакли театра «Балет» Евгения Панфилова. На правах рекламы. Завтра, 11 сентября, выигрываете билеты на одноактный балет «Поэма странствий». По словам режиссера Игоря Кирова, вдохновением для постановки стали два величайших произведения «Реквием Моцарта» и «Божественная комедия» Данте Алигьери. «Поэма странствий» 25 сентября в 19:00 в театре «Балет» Евгения Панфилова. 12+.
1: Политическая реклама.
2: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук, знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора, человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
3: Реклама.
4: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким-69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким-69. Телефон 270-0715.
6: ИП «Мазинка» Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-84-0-85-62.
7: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов Гидроник и Ребаста, работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2-700-297, 2-700-297 или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
8: Лена, ты куда это с утра пораньше?
9: В Шилово, в питомник растений крапива пермь за корой лиственницы.
8: За корой? Лен, осень же!
9: Вот именно. Сейчас замульчирую, а весной клумбы будут просто сказка.
8: Говорят, это кора и сорняки глушит, и влагу держит.
9: И выглядит просто загляденье. В крапиве еще розы шикарные, гортензии, горшки, опоры. Я там каждый раз закупаюсь.
8: Поехали, довезу. Адрес помнишь?
9: Деревня Шилово, улица Репина, дом 2. Крапива пермь.
10: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
11: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
10: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
11: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
10: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
0: Посмотрим, что сейчас на пермских дорогах. На 5 баллов они загружены. По данным Яндекс.Карт, крупнее всего пробки на южном и западном обходах. От космонавта Леонова до строителей можно потерять примерно час. Получасовая пробка на шоссе космонавтов от Хмелей до промышленной. На промышленной 15-минутный затор от первого Белоярского переулка до шоссе космонавтов.
12: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Альфа».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми половина шестого. На Радио Альфа новости коротко. Зараб Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Кантри Дом». Строим быстро, строим на совесть. Собственное заводское производство.
1: Здравствуйте. Российские автозаводы сейчас выпускают более 50 моделей легковых машин, которые продаются под более чем 20 марками. Такие данные привел первый вице-премьер Денис Мантуров. Производство красной икры в России уменьшилось в 3 раза, об этом пишет «Известия» со ссылкой на профильные ведомства продавцов и производителей. Россияне все чаще выбирают смартфоны и планшеты с минимальным объемом памяти, об этом пишет «Известия» со ссылкой на участников рынка. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама. От проекта до готового дома 45 дней. Приезжайте в компанию «Кантри Дом» и убедитесь сами. Теплые и уютные каркасные дома заводского производства с доставкой по всему Пермскому краю. Наши опытные специалисты быстро соберут дом на вашем участке. Высокое качество, продуманная планировка, доступные цены. Гарантия от завода-изготовителя 10 лет. Подробности на сайте country-dom.ru.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». В пятницу, 11 сентября, в Перми переменная облачность ожидается, без осадков, ветер восточный, слабая температура сегодняшней ночью до плюс 10, завтра днем 18-20 градусов. Сейчас в Перми плюс 19.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Политическая реклама.
1: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук, знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора, человек Единой России.

0: С рыбкой. Девочки, он нужен нам всем.
1: Всем набор роллов Филяй. Заказывай в приложении и на сайте yosushi.rf. 16+, ИП Скидан, Артем Евгеньевич, ОГРН 326-08-60-67-81. Город Пермь. Банька

0: всяких наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Наступила непогода. В дельном магазине все для создания тепла и уюта в доме. Теплый пол, конвекторы, тепловентиляторы, водонагреватели, а также грязезащитные, влагостойкие ковры и покрытия, утеплители, топливные брикеты и снегоуборочные лопаты тоже есть. Приезжайте в дельный магазин на Магистральную 12 и Геофизиков 4. Дельный магазин. Все для дела.
3: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии. В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика. Старт в будущее».
4: А где все наши сотрудники?
5: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
6: Вау! Скидка 50% на все?
7: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
8: Давайте посмотрим, какая ситуация на дорогах Перми прямо сейчас. Плотное движение в городе, по данным Яндекс.Карт, на 5 баллов загружено. Почти 15-минутные пробки на Промышленной от 1-го Белоярского переулка до шоссе Космонавтов, на Васильева от Героев Хасана до Куйбышева. Затор минут на 10-12 на Попова от Акулова до Луначарского, на Космонавта Леонова от Карпинского до Космонавта Беляева, на шоссе Космонавтов от Западного обхода до Промышленной.
3: Радио Альфа. 104.1 FM.
9: Золотая коллекция. Радио Альфа.
8: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт Пермь».
10: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП «Попов Юрий Николаевич». Компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: «Попов-бани.ру»

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 18:01. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Для многодетных семей могут расширить льготы на покупку больших автомобилей. Такую инициативу поддержал Владимир Путин. С предложением ранее выступила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Она отметила, что большим семьям нужны машины, в которых хватит места не только родителям и детям, но и коляскам, детским креслам и другим вещам. Льготная программа для семей с детьми уже действует, однако стоимость автомобиля по ней сейчас не должна превышать 2 миллионов рублей. Это заметно ограничивает выбор больших машин. В России планируют создать специальный реестр подставных налогоплательщиков. Как пишет «Известия», в него будут носить людей, на которых бизнес фиктивно оформляет компании или ИП, чтобы платить меньше налогов. Речь идет, например, о случае, когда фирму оформляют на родственников или сотрудников, либо искусственно делят бизнес на несколько компаний. Рассмотреть создание такого реестра Федеральная налоговая служба должна до февраля. Подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в России начнется к середине сентября. Об этом РИА Новости сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что с начала сентября началось формирование школьных и дошкольных коллективов. Многие возвращаются после отпусков как раз тоже в этот период. Количество контактов увеличивается. Ежегодно первая волна заболеваемости ОРВИ начинается во второй декаде сентября. Это константа, сказала Попова. В Губахинском округе с 14 сентября начнется отопительный сезон. Сначала отопление появится в школах, детских садах и больницах. Затем начнут подавать тепло в жилые дома. В администрации Губахинского округа пояснили, что наладка системы отопления может занять несколько дней. Срок пуска наладочных работ установлен до 30 сентября. Употребление молочных продуктов и десертов перед сном может вызывать бессонницу и ночные кошмары, сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование. Оно также выявило связь между непереносимостью лактозы и ночными кошмарами. У лиц с лактозной недостаточностью значительно чаще отмечалось ухудшение качества сна вне зависимости от вида перекуса. Также подчеркивалось, что 20% участников эксперимента смогли наладить сон благодаря употреблению на ночь фруктов, травяного чая и овощей. В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр «Флеболог». 11 сентября в пятницу в Перми ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный, слабая температура сегодня ночью до плюс 10, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми плюс 19.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Политическая реклама.
1: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук, знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора, человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
6: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
7: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда, а сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
6: Там можно паять и программировать?
7: Конечно. И еще многое другое.
6: Записываемся.
7: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
8: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик» – больше, чем игра. Приходите.
9: Знакомьтесь, транспортная компания «Magic Trans Perm». Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
10: Ищите идеальные джинсы, классические брюки или удобные слаксы для выходных. Хватит тратить время на поиски. Магазин «Гапочка» – абсолютный выбор для мужчин. У нас есть все. Прямые, зауженные, широкие, строгие и повседневные. Любые размеры. Идеальная посадка и честное качество. Пришел, померил, купил. Ленина 47. Магазин брюк и джинсов «Гапочка».
11: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
12: На радио «Альфа» дорожная сводка. Движение затруднено в Перми сейчас, по данным Яндекс.Карт, на 6 баллов из 10 загружено. Пробка почти на 2 часа на южном и западном обходах от космонавта Леонова до улицы Строителей. На космонавта Леонова 20-минутный затор от переезда до промышленной и от Вторынка до шоссе космонавтов. Более 10 минут потерять можно на промышленной от южного обхода до Верхнемулинской.
13: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Политическая реклама.
1: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук. Знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора. Человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
2: Реклама.
3: Мы не знаем, любите ли вы сноуборд, хоккей или просто не можете пройти мимо новой куртки. Но мы знаем, каждой вещи нужно свое место. Поэтому в Орсо Домина Куфонина предусмотрены кладовые, а для колясок и детского транспорта отдельная колясочная. Орсо Дом на Куфонина. Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
4: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким-69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким-69. Телефон 270. 0715. ИП Моисеенко Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-8400-8562.
5: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарс». Улица Лебедева, 34. Телефон 25-55-417. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 259 17 00.
10: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Трущобы – это городские кварталы с плотной и, как правило, незаконной застройкой. Изначально русское слово «трущобы» означало непроходимый лесной бурелом. Сегодня трущобы – самое известное общемировое название трущоб – фавелы. Так называются трущобы в Рио-де-Жанейро. В Индии трущобы называют чхуги. В Марокко и Тунисе – бидон-вилли. Бидон по-французски – железная канистра или бочка, из которых часто строят такие трущобы. В Венесуэле трущобы называются ранчос. В России тоже были трущобы. Самые известные – Хитровка в Москве и Вяземская лавра в Санкт-Петербурге. В лавре, в лачугах и даже в палатках одновременно проживало до 15 тысяч человек. На данный момент в трущобах живет почти миллиард человек на Земле. Больше всего в Индии – 262 миллиона. В Южном Судане 94% городских жителей живут в условиях трущоб. Самая большая плотность населения в знаменитых мумбайских трущобах Тхавари, где на площади всего 2,5 квадратных километра скучено до миллиона человек. Крупнейшими трущобами на планете сейчас является Арангитаун в Карачи в Пакистане. Там живет до 2,5 миллионов человек. Эти трущобы знамениты тем, что без помощи государства самостоятельно придумали и возвели полноценную канализацию. Большинство трущоб – это вообще-то экономически успешные предприятия. Там работают тысячи производств, есть свои школы, храмы, больницы и праздники. Трущобы Тхавари, например, имеют годовой оборот почти в 1 миллиард долларов. Самые знаменитые исторические трущобы – город-крепость Каулуна в Гонконге. Это было фактически единое монолитное сооружение из 500 соединенных между собой многоэтажек. На нижних этажах Каулуна никогда не было солнца. Одни из самых эффективных действующих трущоб – христианский район Маншият-Насир в Каире, более известный как город мусорщиков. Его жители вручную сортируют и перерабатывают до 85% каирского мусора. Бывают люди, которые никогда не покидали трущоб. Они родились, выросли, состарились и планируют умереть внутри своего района. Одна из причин состоит в том, что у них нет вообще никаких документов. И что на первом месте? Шанхай – это гаражные города на окраинах некоторых южных российских городов, где недвижимость стоит огромных денег. Как правило, люди надстраивают этажи над обычными гаражами в стандартных гаражных кооперативах. Снаружи эти здания выглядят хаотично, но внутри это могут быть вполне приличные двух- и даже трехэтажные таунхаусы с хорошим ремонтом, кондиционерами, встроенными кухнями и даже каминами. В таких трущобах можно даже пожить. Их активно сдают туристам в летний сезон.
3: В городе Сочи темные ночи, темные, темные, темные.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Реклама.
1: Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
0: Звоните 204-61-77.
2: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
3: Какой самый лучший подарок для дома? Новая мебель. Мебель от «Энза Хоум». Только в Евразии.
4: «Энза Хоум». Не просто мебель, а стиль жизни.
5: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интересные

0: Политическая реклама.
1: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук, знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора, человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
2: Реклама.
3: Мы не знаем, какого цвета будет ваш диван и какие фотографии появятся на стенах. Но мы знаем, будущему интерьеру нужен спокойный фон. Поэтому в Орсо Домина Куфонина предусмотрена отделка Smart. Минималистичная, нейтральная и готовая к вашим решениям. Орсо Дом на Куфонина.
4: Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
5: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8 952 406 22 55.
6: Лена, ты куда это с утра пораньше?
7: В Шилово, в питомник растений крапива Пермь за корой лиственницы.
6: За корой? Лен, осень же!
7: Вот именно, сейчас замульчирую, а весной клумбы будут просто сказка.
6: Говорят, это кора и сорняки глушит, и влагу держит.
7: И выглядит просто загляденье. В крапиве еще розы шикарные, гортензии, горшки, опоры. Я там каждый раз закупаюсь.
6: Поехали, довезу. Адрес помнишь?
7: Деревня Шилово, улица Репина, дом 2. Крапива Пермь.
8: А где все наши сотрудники?
9: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
10: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
11: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и Веточка. Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог Ветаптека. ООО «Гудбой», город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2. ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
13: Давайте посмотрим, как обстоят дела на пермских дорогах. Сейчас на 4 балла загружены они по данным Яндекс.Карт. Заторы в пределах 5 минут на Пушкина от Максима Горького до Компроса, на Вильямса и Писарева от Гайвинской до Карбышева, на Сибирской от Монастырской до Ленина, на Стахановской от Снайперов до Мира.
14: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Время подумать.
1: Здравствуйте. В Перми состоялось итоговое совещание молодежного парламента 4-го созыва, на котором активисты подвели итоги своей деятельности за 2,5 года работы. За это время удалось успешно реализовать около 30 проектов. В числе наиболее масштабных инициатив это проекты «Молодежь. Будущее России», «Урок с чемпионом», «Пермский экозабег», «Пермский межвузовский форум. Меняем Пермь вместе». Так, например, в прошлом году активисты молодежного парламента охватили уроками с чемпионом порядка 3500 пермских школьников. На такие занятия к учащимся приходят настоящие чемпионы, которые добились успеха в различных видах спорта. Они общаются с ребятами, отвечают на вопросы, рассказывают о своем пути и о том, как спорт повлиял на их жизнь. Участники еще одного флагманского проекта молодежного парламента, пермского экозабега, в этом году собрали почти 1,5 тонны мусора. Участники преодолевали маршрут спортивного ориентирования и собирали мусор. Каждый наполненный пакет приносил команде дополнительные баллы. Говорит председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин.
2: Оценку отлично также заслуживает постоянная мониторинговая деятельность молодежного парламента в сфере содержания и благоустройства территории города Перми. Надо сказать, что результаты этой мониторинговой деятельности постоянно мы передавали главе города и депутатам. Поздравил всех ребят с успешной работой в созыве, пожелал успехов и удачи.
1: Добавлю, на заключительном заседании благодарственными письмами были награждены самые активные молодые парламентарии. Время подумать. Полина Попова, служба информации.
0: Радио «Альфа».

0: Политическая реклама.
1: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук, знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора, человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
2: Реклама. В Орджоникидзевском районе стартовали продажи нового жилого комплекса «Перемены» от строительной группы развития на Волховской 40. Первые 10 квартир с отделкой по самым выгодным ценам. Пока вы слушаете это, кто-то уже бронирует. Звоните и вы. 204-64-53. Застройщик ООО «Сазановострой 14». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
3: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов. Гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. Лигамед. Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Каждый день в 7 вечера
5: наступает время Фудзиямы.
4: Спецсеты от 299 рублей.
5: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
4: Каждый вечер в 7. Время Фудзиямы.
6: ИП ШИС Василий Владимирович. ОГРН ИП 311-0269-21-0000-12.
7: Ой, рубашка лопнула.
8: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал. Все, поехали в Men's Look.
7: Смогу обновить весь гардероб?
8: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
9: А костюмы?
8: И костюмы, конечно, есть.
7: Погнали!
10: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
11: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в дизель-сервис «Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. Дизель-сервис «Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 211-540. 211-540.
12: Вау! Скидка 50% на все?
13: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
14: Смотрим, что сейчас на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, на 4 балла не загружено. Есть местами затруднения. Самые серьезные на Лядовском тракте, от Черемховской до Восточного объезда. Задержаться там можно минут на 25. Такая же ситуация на Космонавта Леонова от переезда до Промышленной. Скорость потока там не превышает 3 км в час. На встречной Куфонина пробка чуть больше, чем на 20 минут. От 4-й Кордонной до Паркового проспекта. На Южном и Западном обходах затор минут на 20 примерно от Космонавта Леонова до шоссе Космонавтов.
15: Радио Альфа. 104.1 FM.
16: Золотая коллекция. Радио Альфа.
14: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
17: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» УО «Клиника Эксперт Пермь».
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио «Альфа».

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Альфа.
1: Если нравится музыка, радио Альфа. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрированы Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком.